0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЕЦБ повысил процентные ставки. Далее об этом и других событиях более подробно. Европейский центр.

Центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight – до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем, базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Утром местами дожди. Скорость западного и северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus, 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 rulļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Vairāk nekā 30 gadus viņi

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подписан договор на реконструкцию Рижской телебашни. Далее об этом и других событиях более подробно. ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 миллионов 630 тысяч евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне

0: Также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещения, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей. Почта Латвии в пятницу 11 сентября в сотрудничестве с Министерством иностранных дел выпустит почтовую марку, посвященную 250-летию независимости США. Тираж марки составит 7 тысяч экземпляров. Также вместе с маркой будет выпущено 500 конвертов особого дизайна. Автор дизайна филателистических изданий художник Гирц Грива. Презентация филателистических изданий состоится в 9 утра в Министерстве иностранных дел. В ней примут участие министр иностранных дел Байба Бража и послы США в Латвии и Европейском Союзе. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Утром местами дожди. Скорость западного и северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM
1: 102.7. Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. У каждого взрослого в Латвии в среднем три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Далее об этом и других событиях более подробно. У каждого взрослого в Латвии в среднем три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца и на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки, и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные и паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу СКОРЕ. При необходимости

оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оцениваются электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска, или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная Национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЕЦБ повысил процентные ставки. Далее об этом и других событиях более подробно. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight – до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем, базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Утром местами дожди. Скорость западного и северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из 61 приоритета правительства полностью реализовано 16, но премьер настроен оптимистично. Далее об этом и других событиях более подробно. На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из 4 приоритетных задач этого правительства было упорядочить избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетам задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом, Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня.

0: Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16. В ночь на субботу столбик термометра местами опустится до плюс 6. Днем температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В последующие дни небо также частично будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дожди. Более сильные осадки ожидаются в Курзаме и на западе Видзема. Будет преобладать слабый до умеренного южный юго-западный ветер. Температура воздуха останется такой же, как и ранее. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 4 недели температура воздуха в Латвии ожидается в основном немного выше нормы. В сентябре прогнозируется больше осадков, чем обычно, а октябрь может быть более сухим. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancha Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancha Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство передало на обсуждение новый порядок семейного и дистанционного обучения. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье, дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанностей родителей учебных заведений при семейном обучении родителей. Родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессии и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на втором этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Достигнуто соглашение о введении СГО в погранохране. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы. Продолжит ли он службу в госпогранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранении. Учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства. В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у Памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у Памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащих батальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках Государственной службы обороны в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от Памятника Свободы по улице Бривибас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки, дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятие свободный. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancha Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancha Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: In 2012, this was the sound back then. The Blizzard and Hurricane Relic, Everything About You. Thank you for the nice throwback, Veronica Urbaniak from Poland. We would love to see you here in the studio when I'm doing a State of Trance recording. Head over to studio.estateoftrance.com and voila, that's it. We hope to see you here. Maybe you're having plans to come to Amsterdam and you can fit it in. Next Monday, I'm back at the Universe in Ibiza, night 2 of the State of Trance residency. If you have plans to go to Ibiza this summer, we'd love to see you there every Monday. Where are you going, Ruben?
1: This Saturday, I'll be playing at Dance Mission at Money Check in Poland.
0: Nice. Don't go anywhere. Our special guest this week is here. He's playing music from his brand new album, Nihil Young.
2: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
3: Mix FM 102.7. Venus.
4: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из 61 приоритета правительства полностью реализовано 16, но премьер настроен оптимистично. Далее об этом и других событиях более подробно. На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из 4 приоритетных задач этого правительства было упорядочить избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Стауэрс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетам задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом, Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня. Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникаве, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, продовольственно-ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства. На этой неделе и на следующей неделе в Латвии временами ожидается дождь. Температура воздуха существенно не изменится. В субботу небо будет частично покрыто облаками, местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье и понедельник, возможно, более облачная и дождливая погода. Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16, в ночь на субботу столбик термометра местами опустится до плюс 6. Днем температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В последующие дни небо также частично будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дожди. Более сильные осадки ожидаются в Курзаме и на западе Видзема. Будет преобладать слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Температура воздуха останется такой же, как и ранее. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 4 недели температура воздуха в Латвии ожидается в основном немного выше нормы. В сентябре прогнозируется больше осадков, чем обычно, а октябрь может быть более сухим. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.